0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 23-26 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен дождь, а вот в Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 23-26 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Не убрали вовремя опасное растение с участка или жестоко обращаетесь с животными, это может ощутимо ударить по карману, даже если вам кажется, что ничего противозаконного вы не совершаете. Так, в законе об изменении кодексов по вопросам административной ответственности появились новые статьи, а также увеличились штрафы за различные правонарушения, пишет портал Майфин. Давайте разбираться. Введена ответственность за опасное растение на участке. К ним относятся борщевик сосновского, золотарник канадский и другие. И если их вовремя не убрать, то нужно будет заплатить до 10 базовых величин, а это 450 рублей. При этом штраф за такие дикоросы, как мак и конопля, значительно выше – 900 рублей. За жестокое обращение с животными теперь тоже штрафуют. И заплатить придется до 15 базовых. Но если при этом животное получило увечье или погибло, то здесь штраф составит от 20 до 30 базовых, а также предусмотрены общественные работы либо административный арест. Кроме того, самостоятельное избавление от животного тоже наказуемо штрафом до 1350 рублей. Также новая статья предусматривает ответственность за нарушение порядка содержания кошек и собак в размере от 45 до 675 рублей. Если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью людей и их имуществу, штраф будет выше, до 1350 рублей. Кроме того, в этом случае предусмотрены общественные работы либо административный арест. Помните, что ответственность за свои поступки – залог спокойствия и гармонии. Соблюдая законы, вы не только избежите штрафов, но и сделаете наш мир безопаснее и лучше. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
0: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации, пишет Белта. Задачи в этой отрасли будут решаться по двум направлениям. Первое – активизация внедрения роботов путем создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей. Второе – развитие собственного производства роботов и их инжиниринга. К слову, роботизация производства – это мировая практика. Она повышает конкурентоспособность продукции за счет снижения себестоимости производства и повышения качество продукции. Принятие указа обеспечит более динамичное развитие отрасли. Тем временем, сколько дней отдыха положено выпускникам вузов и колледжей перед работой, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, если они направляются на работу по распределению или целевому договору, то имеют право на 31 день отдыха сразу после получения диплома. Для будущих педагогов предусмотрена более длительная пауза, это 45 дней. Добавлю, отпуск предоставляют до официального выхода на работу, то есть между окончанием учебы и первым рабочим днем. А еще церемония закрытия республиканского финала военно-патриотической игры «Орленок» состоялась на полигоне Брески на этой неделе, сообщили в военном ведомстве. Завершением соревнований участников поздравил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский. По его словам, после таких этапов становится ясно, что родину защищать должен не только человек в погонах. Каждый на своем месте в силу своих возможностей, будь то учитель, хлебороб или тракторист, вносит свой вклад в защиту страны. И приятно осознавать то, что будущее Беларуси в надежных руках, отметил Леонид Косинский. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в этих городах 18 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске уже без осадков. Температура воздуха в Витебске 25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 22. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. «Здоровый день» на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Если вам кажется, что от съеденной дольки шоколада или спелого апельсина становится приятнее на душе, вам не кажется. Так организм реагирует на определенные вещества в некоторых продуктах, которые улучшают настроение. Именно о них сегодня я и расскажу. «Здоровый день». Удивительно, но пища, которую мы едим, влияет на наше эмоциональное состояние так же, как хорошая погода, желанная покупка или даже повышение на работе. Виновник приятных впечатлений от вкусного блюда – серотонин, а все потому, что он вырабатывается в желудке. Однако его действие недостаточно долгое, чтобы дарить нам хорошее настроение на весь день. Чтобы закрепить эффект, нашему мозгу и организму в целом необходимы полиненасыщенные жирные кислоты. Например, омега-3 отвечает за здоровье каждой клетки в нашем теле, улучшает работу нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и других систем. И это важно, ведь чем стабильнее работает наш организм, тем меньше наш мозг отвлекается на болезни, и в том числе из-за этого мы чувствуем себя счастливее. Самым богатым источником жирных кислот является рыба, особенно тунец, лосось и сардины. Часто от одной только мысли, как выглядит лососевый стейк под цитрусовым маринадом, мы погружаемся в гастрономическую эйфорию. Это не просто красивые слова. Это доказали французские ученые из Прованского университета. В эксперименте участвовали 30 человек. Половине из них, перед тем, как подать блюдо из рыбы, рассказывали и показывали, как его готовят и сервируют. Второй половине добровольцев молча ставили тарелку на стол. Оказалось, что приятные мысли о предстоящей трапезе в два раза улучшают усвоение белков, жиров и углеводов, благодаря выработке пищеварительных ферментов в нашем желудке. Вывод: перед едой думайте о хорошем. Возвращаясь к жирным кислотам, кроме рыбы, омега-3 и 6 много в грецком орехе, арахисе, семенах льна и чиа, а также в растительных маслах. Здоровый день! Специи – еще один способ зажечь огонь в наших глазах, а иногда и во рту. Дело в том, что пряности возбуждают вкусовые рецепторы. Даже очень острый перец стимулирует выработку адреналина и эндорфинов. Смесь этих гормонов выбрасывается организмом в ответ на раздражитель. Кроме того, сам эндорфин – это гормон удовольствия, который обладает более утоляющим эффектом. Вывод: не пренебрегайте специями. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Только не путайте их с приправами. В них часто добавляют вкусовые добавки. Ну а на десерт лучше всего подойдет черный шоколад. Научно доказано, что флавоноиды в какао-бобах стимулируют активность мозга, а еще улучшают память, настроение, внимание и сообразительность. Черный шоколад – один из лучших антидепрессантов. Он стимулирует выработку уже известных нам серотонина и эндорфин, делая нас еще капельку счастливее. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. «Здоровый день».
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: I could stay awake just to hear.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание с военными во Дворце независимости в минувший четверг, пишет Белта. Глава государства заявил, что дрон, который атаковал автобус с белорусскими гражданами, имеет украинское происхождение. Он подчеркнул, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь. А еще президент поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения и добавил, что футболом или другим спортом можно заниматься в родной стране, и все условия для этого созданы. Тем временем, как изменится санаторий Нарочи в ближайшие годы, рассказали в райисполкоме, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, в санатории «Спутник» строится новый пищеблок и торговая точка. В планах – реконструкция жилых корпусов и возведение нового корпуса для увеличения мест. В Соснах ведут современный велнес-центр и 4 дома с панорамным остеклением в лесу к концу года. А санаторий «Приозерный» откроет новые гостевые дома в лесной деревне. Также запланирована полная реновация присоединенного бывшего санатория «Журавушка» и расширение пляжной зоны. А еще 4-й международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в Минобороны. Начальник отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров подчеркнул, что в мероприятии примут участие 36 стран, а в пленарной части заседания более 600 человек. Основная тема конгресса – противодействие распространению идеологии неонацизма и неофашизма. Также участие примут и представители антифашистских организаций, политических сил и исторических сообществ стран Западной Европы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в этих городах 18 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске уже без осадков. Температура воздуха в Витебске 25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 22. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Голос FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Собираетесь ставить забор или возводить дом? Сначала восстановите границы, а потом беритесь за инструменты. И сегодня о том, зачем устанавливать границы участка. Просто и понятно рассказали в Госкомимуществе. Казалось бы, забор стоит и ладно. Но если границы определены неверно, это может вылиться в огромные проблемы. От ссор с соседями до реального суда и сноса построек. И вот три причины, почему стоит знать точные границы. Во-первых, чтобы избежать сноса. Согласно статье 223 Гражданского кодекса, строение, сарай или даже баня могут заставить снести, если они заехали на чужую территорию. Восстановление границ – это ваша страховка от финансовых потерь. Во-вторых, спокойствие с соседями. Юридически закрепленная граница – лучший способ предотвратить земельные войны. Спорить будет не о чем. И, наконец, уверенность в стройке. Кстати, проверить границы своего участка можно онлайн. Для этого нужно зайти на геопортал земельно-информационной системы, ввести адрес или кадастровый номер участка, и вы увидите открытую информацию о границах и рабочих зонах. Добавлю, установление или восстановление границ – это не просто бумажка. Это работы, которые фиксируют геометрические размеры участка на местности. Только так вы будете точно знать, где проходит ваша законная территория. А теперь немного коснемся раздела или объединения земельных участков. Такая процедура строго регламентирована и состоит из трех обязательных этапов: разработка и согласование проекта, установление границ новых участков на местности и госрегистрация вновь образованных участков. Куда обращаться, зависит от формы собственности. Владельцам частных участков необходимо заключить договор подряда с организацией по землеустройству, а пользователям госземли обратиться в райисполком. В отдельных случаях, например, при разделе участка, предоставленного для строительства жилого дома, требуется предварительное разрешение исполкома. Таким образом, знание своих границ – это не только защита от споров и финансовых трат, но и возможность планировать будущие изменения на участке. Четко закрепленные границы позволяют избегать случайных ошибок при строительстве и обеспечивают гармонию с соседями на долгие годы. Помните, правильное оформление – это ваше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат, как

Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: без тебя.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости в минувший четверг, пишет Белта. В мероприятии принял участие министр обороны Виктор Хренин. На повестке план строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. По словам президента, после проведения масштабной проверки вооруженных сил, ее итоги были рассмотрены и выявлены некоторые факторы, которые нужно было обсудить и доложить. Это сделано с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Тем временем заявление на единовременную выплату для многодетных семей можно подать с 1 июля, рассказали в Минтруда и соцзащиты, пишут Минск Новости. Выплата полагается семьям, воспитывающим трех и более детей младше 18 лет, независимо от размера дохода семьи. Матпомощь составит 30% от бюджета прожиточного минимума, это без малого 153 рубля на каждого ребенка-школьника. За выплатой следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей по месту учебы ребенка. А еще у пользователей приложения «Оплати» ждут новые правила с 1 июля, пишет .бай. Теперь войти в аккаунт и пользоваться сервисом не получится без предоставления доступа к геолокации устройства. Нововведение связано не с решением самой платформы, а с изменениями, которые затрагивают банки и платежные сервисы по всей стране. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в этих городах 18 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске уже без осадков. Температура воздуха в Витебске 25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 22. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в этих городах 18 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске уже без осадков. Температура воздуха в Витебске 25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 22. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Веря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти касаясь струн, почти что

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске возможны небольшие дожди. Температура воздуха в этих городах 18 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске уже без осадков. Температура воздуха в Витебске 25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 22. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.